раса рано за спарами шкорончкова. На там боку света стражи ена, слава сова, свет совет, шепчет сухарь. Люди там шма, а дом из нас вообще.